0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия направит в Непал 6000 одеял и 50 касок. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия планирует отправить пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6000 одеял и 50 касок. Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи. 3000 одеял и 50 касок с фонариками для спасательных работ из государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3000 одеял. Ранее сообщалось, что Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд для помощи жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Также Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия. На парковочных автоматах в Риге появились поддельные наклейки с QR-кодами. Рига Сатексме предупреждает водителей, сканировать такие коды нельзя. Компания не использует их для оплаты парковки. На обнаруженных стикерах размещена надпись «Сканируй, плати». Наклейки выглядят как предложение быстро рассчитаться за стоянку с помощью телефона. Однако к официальной системе оплаты Рига Сатексме они отношения не имеют. Сотрудники предприятия проверяют муниципальные парковки и снимают обнаруженные поддельные наклейки. Однако проверить одновременно все автоматы невозможно, поэтому автомобилистов также просят быть внимательными. Если на автомате обнаружен подозрительный QR-код, его не следует сканировать. О такой наклейке необходимо сообщить Рига Сатексме, чтобы сотрудники предприятия могли ее удалить. Главное отличие мошеннической схемы – посторонняя наклейка, предлагающая отсканировать код именно для оплаты парковки. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Из-за осадков и переувлажнения почвы в Курзаме и некоторых районах Видземе возможны выходы водоемов из берегов, а также скопления воды в низинах. До понедельника в Курзаме действует желтое предупреждение о высоком уровне воды. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Природного газа для нужд латвийских пользователей хватит. Далее об этом и других событиях более подробно. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Барисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры и перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергосбыта. Снабжения. В свою очередь Баррис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда «Кок», произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственно-ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещение Европейского Союза о небезопасных продуктах. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Из-за осадков и переувлажнения почвы в Курзаме и некоторых районах Видземе возможны выходы водоемов из берегов, а также скопления воды в низинах. До понедельника в Курзаме действует желтое предупреждение о высоком уровне воды. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Национальные вооруженные силы в случае военной угрозы смогут на время перенимать недвижимость. Далее об этом и других событиях более подробно. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальных вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие. Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству «Лето», что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Из-за осадков и переувлажнения почвы в Курзаме и некоторых районах Видземе возможны выходы водоемов из берегов, а также скопление воды в низинах. До понедельника в Курзаме действует желтое предупреждение о высоком уровне воды. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Природного газа для нужд латвийских пользователей хватит. Далее об этом и других событиях более подробно. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Барисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры и перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергоснабжения. В свою очередь Баррис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда «Кок», произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственно-ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещение Европейского Союза о небезопасных продуктах. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах ожидаются сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курзаме и Видземе. Местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного. Местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Из-за осадков и переувлажнения почвы в Курзаме и некоторых районах Видземе возможны выходы водоемов из берегов, а также скопление воды в низинах. До понедельника в Курзаме действует желтое предупреждение о высоком уровне воды. В Риге сегодня преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах ожидаются сильные дожди, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе и Видземе, местами возможны грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренно сильного, местами, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге преимущественно облачная и дождливая погода с возможными сильными дождями и грозами. Южный ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Saciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats – Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 90% латвийских компаний сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Далее об этом и других событиях более подробно. 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии – 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями – 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии. В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимально температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Образцы ДНК родственников пропавших без вести латвийских путешественников будут вскоре отправлены в Непал. Далее об этом и других событиях более подробно. Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Непальская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», — сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27. В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработано и передано подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала, учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжая уборка оставшихся поваленных опасных деревьев, похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на улицы. Личное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами возможные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, местами дождь, возможны грозы. Столбики с термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Правительство примет решения, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури. Далее об этом и других событиях более подробно. На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрей Скулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури, Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координирующую роль. Первый урок из этого нужно действовать проактивно, сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами. Однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя Центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено и принятие других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям. Сегодня в Латвии местами продолжатся сильные дожди, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение. Предупреждение выпущено для Курзема, западной части Земгала, и для Видзема. Синоптики обещают, что из-за мощных ливней ливневая канализация может оказаться перегружена, почва переувлажнится и может перестать впитывать воду. Соответственно, есть риск затопления поймы низин, а также элементов инфраструктуры в отдельных местах. Дорожные условия ухудшатся из-за плохой видимости, а также аквапланирования, так что на поездке стоит закладывать больше времени, чем обычно. Двигаясь по районам, наиболее подверженным риску затопления, следует проявлять осторожность. Кроме того, для Курзема продолжает действовать желтое предупреждение из-за уровня воды в реках, которые напитываются обильными осадками. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами возможные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Максима no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saules puķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu! 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Uzmanību! Visiem frizieriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizieriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāle ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV. Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaide pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди. Возможны грозы, главным образом в Курзаме и на северо-западе Видзема. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем будет облачно, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 2 до 9, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дождь, возможно грозы. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.

переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве – 90%, в Эстонии – 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями – 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии. В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимально температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

Radio.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.